Жаще души моей, яко зрак твоей, слово Отцу и Сыну.

Otče, Bože náš,

0: Господин, и же в Иерусалиме на мой речи купить, и же глагольцы еврейские вези за Петри, Петхора имуще, тебе же слежащие множество, болящих, слепых, хромых, чающих движение воды, ангелу Господня на всякую лето сходящих, купили, возмущающих воду, и же первый, лезавший в возмущении воды, здравия были ваши, и сильней они. Я же недуги, удержавши выше.
1: Слава тебе, Господи, слава тебе.
0: Миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Услышь мир и спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В мире всех мира, благословенствуйся ты, Божьей Церкви, соедините Господу помолимся. Во святим храме всем с верой во благовении страху Божию входящий воль. Господу помолимся.
1: Господи,
0: во великом Господине, Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, Тео Господине нашем, Пресвященнейшем Епископе Кирилле, во Христе Диакусе всех крещей людей, Господу помолимся.
1: Господи,
0: Бога храни места не нашего стеки, будьте я, Господу помолимся. О святим граде сем, святой обители сей, всяком граду и стране, и верующим лучшим мне, Господу помолимся. О Бога, благорастворение воздуха и забеды кругов земных, верами и нас, временами и нас, Господу помолимся. Плавающих, путешествующих, недугущих, стражущих, мнений, и о спасении Господу помолимся. Поеже во святись воды сей, силы действий, налейте святого духа Господу помолимся. Поеже не сходите на воды сия, очистительную при, присущей Твоей святейси, Господу помолимся. Быть в водосии, целительные души и телеси, и всякие сопротивные силы знания, Господу помолимся. Поеже не спасайте Господу Богу благословение Иорданове, и осветите водосия, Господу помолимся. Всех требующих от Бога помощи и заступления, Господу помолимся. Поеже просветите нам просвещение разума, единосущность Троицы, Господу помолимся.
1: Господи,
0: когда Господь наш покажет на сыне и наследие царстве свои воду все при чищающей же и рубине, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь от всяких скорби и нужды, Господу помолимся.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, при благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, преснодеву Марию, со всем святым, помилуй, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Господи.
0: Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Богу, на ней, пресная и во веки веку.
1: Господи, помилуй.
0: Господи Боже наш, великий, святый, дивный, о действии вся тварь судителю, храняй заповеди Твои, а имена святое, любящий Тебя, и соблюдающий до святых дней Твои, всех нуждах умиления, приемности, и свете, всего ради будешь носи, враги, зри цена праведная нас страшая, на здравие Тебе все истины подавляя, и глаголе, и здравие голосе, кому он не согрешает, вот брани здравие, очень судился, и настил Бог, повелен святой, селитесь и сотворил, и си словом, сопротивной страсти волны, смущение, и житья всего склон море, значащий тяжелым словом, украшающий волны, сам человек любит царю, давай нам снегу светлую, не одежды, под воды же и духа, и по счастью же воды сия, и укропление при благословении нам, и спасти скверну страсти, умывающая ей молитвами посетить. грехи наши, ложи нам немощь. Исцели наши недуги душевные и телесные, молитву Твоею, молитву все, святые благословенны Бог, владычица нашего Богородица, Преснодева Марии, силу честного, жатворящего Христа, Христательство честного, небесных сил бесплодно, честного славного пророка, Пятича и Крестителя Иоанна, святых славных всех хвальных апостолов, преподобных и благородных отец наших, и рыба святых отец наших, великого иерарха, вселенский учитель, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златого Старого, и живо святых отец наших, Афанасия, Кирилла, Патриарха, Александрийский, и живо святых отец наших, Спиридона, Тревостонского чудотворца, и живо святых отец наших, Николая, архиепископа, Великистого чудотворца, и живо святых отец наших, Нефодия, Кирилла, учителей славянских, святого равнопостного великого князя Владимира, и живо святых отец наших, святителя, Михаила Первого, митрополита Киевского, просветителя Московки и всей России Петра, Алексея Иона, Макария Филиппа Иоя, Дермогена и Тихона, митрополита Московского, Филарета и Иннокентия, святитель святых и славных, великомученика Георгия Победоносного, святого и славного великомученика Дмитрия, многоточива святых, добропобедных мученик, святых и правильных, Богоотец Иоаким Иоанна, святых славных, чудотворцы, бессмертных, Космея и Дамьяна, Кира Ивана, Пансимона, Ермолая, Самсона, Демида, Анна, Никита, Валерия и Трифона, святых, и все святых. Спаси, Господи, помилуй великого Господина Отца нашего, мила, святейшего Патриарха Московского, Мессия Руси, и Господина нашего Преосвященнейшего епископа Кирилла, даруй им души и телесной здравии, а работу всем тебе всем, всем Христовому жительством во всех, милостиво будет, умени, Господи, всякое, епископство православное, правоправящее слово Твоей истины, и всем священникам, и монашеский чин, и спаси их, умени, Господи, нет, на видящий и любящий нас, служащий братьям нашим, стоящий в благослови войны, учащий и заповедующий нам, недостойному не среди, умени Господи, винили с подвиг спущи, братья наши, помилуй и повели себя святой, всякие нужды избавляет, и вот ты есть источник исцеления Христи Божий наш, и тебе слава, слава, чтобы сообщение требуется, и спасибо ты мне, Владимир, говорящий Твоим Духом, и не песня и во веки веков.

0: нас, Господи, неси милости Твои, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй,
1: Господи, помилуй.
0: Еще мой Иисус, сохраните, святые обидеси, всяком граду и стране, от глада губитеся, служат на то, пока дня меча на шесте на племенников, между словной брани, еже милостью Богу, либо будьте благому человеку, любим Богу нашему, отвратите всяких гневнаны, движимый, избавитесь от нас, от наличащих разных своего прощения,

наш молитвы, причисти слава весна, наша Богородица, Пресна Дева Мария, сила в честах, Божотворящая Христа, Престатица, честных небесных сил без хода, честна во славу пророка, Претечия Крестителя Иоанна, святых славных, святых апостолов, святых славных, на проповедных мучениках, преподобных, хода на святых отец наш, или у святых отец наших, всезнеденских великих учителей, святителей, Василия Великого,

0: тарах тоже не горит.
1: Я не думал об этом.
0: И что-то масла не было, да? Спасибо.

Thank you.

0: Боже, очисти нас грешных. Боже, милосердие для грешных. Боже, очисти нас грешных. Благословите Отцы Святые. Благословен Бог наш, всегда на кресте во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Тебе, Святой Души, истинный, живи, где свися, исполняя сокровища, благих и неподателю, приеди и селися мы, очистенные всякие скверны, спаси блажи души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Твоему Сыну, Святому Духу, ныне и присне, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыку, прости беззаконие наши, святые, посвяти истинные немощи наши, имени Твоего Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твоему Сыну, Святому Духу, ныне и присне, во веки веков. Аминь. Отче наши, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и оставь нам долги наши, и кажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко придет царство, силы, слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присне во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа не думающий. Все эти молитвы, как владыцы грешным приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, Господи, помилуй нас, Отец Луковат. Не прогневайся на ныне зело, не помяни беззаконие наших, но призри ныне, как был утробен. Не избави от враг наших, ты гуси Богу нашему люди, твои все дела, руку твои и имя твое призываем. Имени и присня во веки веков, аминь. Милосердие, дверь, отверзи нам, благословенная Богородица. Надеющийся на тебя, да не погибну, но да избавься тобой от бед, и духи спасения рода христианского. При чистому образу твоему поклоняйся, ноги просящие прощения при грешении наших Христе Божьим, волю Богу благоволился плоти взойти на крест. Да избавившая же создалась от работы вражды, ты благодарством приемки, радости исполнится, вся спаси наш пришедший, спаси мир. Милосердие, сущий источник милости, сподобие нас Богородицы, призри на ним согрешившие, и объекта приста силу твою на тебя уповающей радостью в опиемке, как же иногда ты обреил бесплодный карт и стратик. Господу помолимся.
0: Господи, помилуй, Господи, спаси руку Твою. С высоты святого жилища Твоего укрепимо прибежащую службу Твоей, да не служденно предстану страшному престолу Твоему, где скромно священное действие совершу, яко Твоей силы, славы и веков. Боже, остави, прости наше согрешение, больно не молись, но не побеждение. В одни в наши разные разумы, все равно, Господи, прости, яко благи человек появится. Простите меня, отцы, братья.
1: Можете простить, преосвященство, прости нам, грех, помолись, помолись. Аминь. Гниду в дон, ты поклонишься ко храму святому, да мы страсти твоим, Господи, на сами правды твоей. Враг мой, край здесь край пред тобой, путь мой, яко не есть, твой степь и истинный. Сердце и суетный гроб покрыт, гортань, языки своим вещах, посудим Божий, да отпадут от мысли своих. По множеству нечестия и дрини, якобы, и горчишек, и Господи, и да возвеселятся все уповающие на тебя во век возрадуются, и вселившиеся в них, и похвалится тебе любящее имя твое, яко ты благословишь и праведник и Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас.

Gracias.

день. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, и же везде со и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ныне, очистенные от всякие скверны, и спаси, блаже душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззакония наши. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою невостных льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои, да видит о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня Иси, не обретеся во мне неправда. Якуда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз возвах, яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаю повающие на Тя от противившейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых остравших мя. Врази мои, душу мою удержаша, тук свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скими набитая в тайных. Воскресни, Господи, притвори я и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытишеся сынов и оставишь останки младенцам своим. Аз же правды явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мне со славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигок душу мою, Боже мой, на Тя уповах. Да не постыжуйся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою научи мя, яко Ты си Бог, спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благо прав Господь, сего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милости, истина, взыскающим завета Его, сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, мног мой есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, внука Господа, яко той сторнит от сей тенози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий смаз. Скорби сердца моего умножившись от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вишь враги моя, яко умножившись, и ненавидением неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на Тя. Не злобиве и праве и прилепляхуся мне, яко потерпех Тя, Господи. Избави, Боже, Израиль от всех скорбей Его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть вынув. Тебе единому согреших лукавое пред Тобою сотворив, якуда оправдившися во слове всех Твоих и победивши в них да судить идти. Себо беззаконие зачат есть мы во гресех, родимя мати моя, себо истину возлюбила себе известные тайные премудрости Твои я явил мне си. Покропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя по честнего убелюся. Слуху моему удаси радости веселья, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось, и жертвы дал бы хуба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушенно, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона.

Богородица, Ты сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святые, посети, исцели немощи.

Помень, Отче наш, ижеси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложного упования, гробы умерщвления не удержаста, якоже Божевата Матерь к животу приставе, во утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробни, и же праведное любя и грешное милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в часе и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышление исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения.

Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими же веся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси ими и в силе Твоей суди ими. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих, яко чужди восташа на мя и крепце заскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злое врагом моим, истиною Твоей потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил мя и сии на враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моленья моего. Вонми ми, услыши мя, во скорбях печали моей, сметокся от глаза вражи, от стужения грешнича. Яко клониша на мя беззаконие, во гневе враждоваху ми. Сердце мое сметеся во мне, и боясь смерти нападе на мя. Страх и трепет прииди на

малодушие от бури. Потопи, Господи, и раздели язык их, яко види беззаконие пререкания в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда. И не оскудят стога на голи их воелесть. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба. Яще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, ежекупно наслаждался, если со мной брашен. Дому Божие, ходи хом единомышлением, да придет же смерть на ней, да снидут во отживе, яко лукавство жалеющих их посреди их. Аз к Богу возваха, Господь, услыша мя, вечер и за утро и полудни повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной зебяху со мною. Услышит Бога, смирит яс и прежде век, несть

приближившись сердца их, умякнувши словеса их, почили это сустрелы. Возверзи на Господа печаль твою, той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведеши я в студене состления, мужа и крови листи не преполови дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живы помощи вышника в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, весь заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на него, яко то избавить тебя от сетелов, чесла весе мятежно, пришма своим осенить тебя и под крыле его надеешься, оружием обойдет тебя истина его, не убоишься страха ночного, острел летящий во дни, от вечи во тьме приходящий, от зрящей беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не придет к тебе злое, рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя уповаю, и избавлю, и покрию, и яко познай имя мое. Возовет ко мне, и услышу его, снимися в скорби.

слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. В Рождестве девство сохранила Иси, во успении мира не оставила Иси Богородице, представила Иси к животу, Мать Исущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яконимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже от Тебя, родшегося моли Богородице, много поможет Богородица Дева, много поможет моление матернее ко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти моги, и же страдать у нас изволивай. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в нищахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего. Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Своего. Господи, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление.

Аминь. Отче наш, жеси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах неусыпающей Богородицы, в предстательствах непреложного упования, гроба умешвления не удержаста, якоже Божьего да Матерь к животу пристави, во утробу вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время.

Завыка спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши святители соучисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаями, наставляями, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы все твари Содителю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, единородного Сына Твоего Господа нашего, Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, и победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбче, прими и нас, грешных, благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наше, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже о Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Всего брани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите, погубите, единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силой Твоею победу верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, воспешествуй, в духе братолюбия крепи и от бед избави, запрети раздирающим во омрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога и замыслик исправедный, благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудрость обогати, вожди и воины, и все защитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди, крепость духами спаси.

0: алчущий напитай, недубающий и страждущим, укрепи и исцели, смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подашь всем же в Одессе убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя верю, надежда, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир, единомыслие, друг от друга любовь и мнови в людях твоих, якоды един устым, единим сердцем исповемся тебе, единому Богу, Троице святей, славенному, ты боишься с исступлением победа и спасение уповающим на тебя. Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Помолитесь о оглашении, Господи, ви.
2: Господи, помилуй.
1: Вернее оглашенных помолимся, да Господь.

обители сия, и все взиночарствующие, учащих и учащихся, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда не присни во веки веков, Преосвященная Митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священнический, монашеский, диаконский чин, весь причерковный, поющих здесь, всех вас, православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда не присно, и во веки веков. Иосиф, из древности.

господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и вся Руси, и свято-троицкие Сергиева Лавры, священного архимандрита и господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и жедару святым твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих,

Василия Силионской горы Матерь Божия представилась в Гефсиманийской весе. Мы знаем, что Матерь Божия была хранима апостолом Иоанном Богословом, которому Господь Иисус Христос заповедовал, что «Жено, се сын твой», и Матерь Божия жила в его доме. Во время гонений они удалялись из Иерусалима и жили в Ефесе, и потом снова вернулись в Иерусалим. И Матерь Божия посещала те места, которые были связаны с жизнью Спасителя. Чаще всего она молилась на горе Масличной, она молилась Господу о том, чтобы ее жизнь была действительно закончена так, как и подобает святой избраннице Божией. И архистратик Гавриил, который сопутствовал в ее земном странстве, который благовестил ей зачатие Сына Божия, он явился ей в этой молитве и вновь принес целование со словом «Радуйся, радуйся, благодатная, Господь с тобою». Он известил Матери Божией о том, что через 3 дня она будет представлена вечной крови своего Сына. И в знак этого благовестия он подарил ей, принес ей ветвь финиковой пальмы. Казалось бы, это явление было небесным, но в то же время оно ознаменовалось вновь видимым естественным знаком присутствия Божия. Эту финиковую пальму архангел благословил нести перед гробом Пресвятой Богородицы во время ее погребения. Таким образом, с этого момента, с этого благовестия, началось приготовление Божьей Матери к переселению в жизнь вечную, в жизнь Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Неизреченной радости исполнило сердце Богородицы, потому что ее желание быть вечно со своим Сыном, никогда не разлучаться с Ним, исполнялось в эти дни, и она, чувствуя эту радость, конечно же, готовилась с ней, как готовится человек к великому таинству, самому величайшему таинству своей жизни. Она благословила возжечь светильники, она известила апостола Иакова, который был Иерусалимом, который был епископом града Иерусалима, и через него эта весть пошла ко всем христианам, что Матерь Божия готовится к своему погребению. И действительно, успение Пресвятой Богородицы сопровождалось множественными чудесами. Одно из них мы сейчас упомянули – это явление архангела Гавриила и благовестие его с этой ветвью финиковой пальмы. Другое великое чудо было заключалось в том, что святые апостолы, которые разошлись в разные страны для проповеди воскресшего Спасителя, невидимую силу Божию на облацах, несомые ангелами, были принесены в Сионскую горницу, где находилась Пресвятая Богородица. Они не поняли, как произошло это событие, потому что каждый из них занимался своим миссионерским трудом, проповедью, но все они оказались вокруг одра Пресвятой Богородицы. И на иконе Пресвятой Богородицы, на нашей храмовой иконе этого храма, мы видим их путешествующих на облаках и потом окружающих одр Пресвятой Богородицы. Они предстоят и недоумевают сначала, что произошло с ними. И потом, когда им извещает Матерь Божия о том, что приблизился час ее кончины, и она молила Сына Своего, чтобы всех их увидеть перед концом своего земного странствия, они поняли смысл этого великого чуда. Они предстали с двоякими чувствами. С одной стороны, со скорбью расставания, потому что их церковная община, которая сплотилась Духом Святым в день Пятидесятницы, стала крепким основанием церковной жизни, она теперь теряла в земном измерении Царицу Небесную. С другой стороны, они, конечно же, радовались о пресветлом и преславном представлении Матери Божией, которая входит в жизнь вечную, где нет печали и нету скорбей, где радость вечная о Духе Святом. И вот они созерцали это таинство и готовились, конечно же, тоже к ее погребению. Было решено по благовестию погребсти Матерь Божию в Гефсиманийской весе, в Гефсимании, которая находилась недалеко от стен города Иерусалима. И вот апостолы, ожидая этого пришествия, конечно, молились и в умилении преклоняли колено перед Царицей Небесной. В 3-й день совершилось великое чудо. Как и в день Пятидесятницы, ангельские силы окружили гроб Пресвятой Богородицы, и невидимо Господь Иисус Христос, исполняя свой сыновний долг, предстал пред своей Матерью. Он также изображается на иконе Пресвятой Богородицы. Душа Пресвятой Богородицы в этот момент отделилась

ее пречистого тела, и Господь Иисус Христос принимает ее как душу младенца уже в новом измерении, в новой жизни вечной. Ангельские силы окружили гроб Пресвятой Богородицы. Шум с небес потряс город, и многие жители пришли поклониться в последний раз, отдать последние слова не Матери Божией. Торжественное шествие, которое шло в Гефсиманию, предварялось этой ветвью финиковой пальмы, которую нес апостол Иоанн Богослов, и ангельское пение, и пение апостольское сопровождало гроб с вереницей людей, почитающих Господа и Царицу Небесную. Это шествие, конечно же, возбудило и ненавистников Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, злочестивых иудеев, которые распяли Христа Спасителя. И они, услышав этот шум, пошли разобраться, они хотели остановить эту процессию и даже низвергнуть гроб Пресвятой Богородицы. Но случилось новое чудо. Облако, как некогда осенявшее Израиль, сходивший из Египта в землю обетованную, покрыло это собрание. И те, кто преследовали их, слышали только ангельское пение, но не видели, как сама движется процессия. В нашем храме, дорогие братья и сестры, на фресках первого яруса изображается это шествие. Иконописцы, которые расписывали Успенский собор, посвященный этому событию, изобразили, как в некотором мультипликационном фильме, эту картину шествия святых апостолов. И вот наиболее ревностный из иудеев, или наиболее злобный из них, Афония, решил дерзнуть на то, чтобы приступить к гробу Пресвятой Богородицы. Он пришел позже к этому, он узнал об этом событии позже, и поэтому ему удалось прорваться с дерзновением через эту завесу, окружая этого облака небесного, как к самому одру. И он схватился за одр Пресвятой Богородицы, желая низвергнуть его, перевернуть. И тогда видимым образом и невидимым десница ангела архистратига Михаила усекла его руки. Они повисли, как бы мертвые, на одре, а он вскричал от боли и от покаяния, которое поразило его сердце. Он понял, что действительно Матерь Божия родила Мессию. И он каялся в своих грехах, просил прощения у Матери Божией, у святых апостолов, у самого Господа, которого он признал своим спасителем. И апостолы, по наитию Духа Святаго, благословили ему приложить эти руки, его обрубленные, к тем кистям, которые висели на одре, и случилось новое чудо. Руки стали здравыми и живыми, как будто они никогда не были отсечены рукою ангела. Таким образом, мы видим, что много чудес сотворилось во время Успения Пресвятой Богородицы. Но самое главное чудо, конечно, было переход ее в блаженную вечность. Далее, все апостолы, кроме апостола Фомы, присутствовали на этом таинственном Успении. Апостол Фома промыслительно не успел к этому торжеству. И когда Матерь Божия была торжественно погребена в Гефсимании, и ко гробу ее предложен был камень по иудейскому традиции, апостол Фома расстраивался, что он не был при этом событии и не отдал последнее целование. Другие апостолы, видя его скорбь и его желание проститься с Царицей Небесной, открыли камень, и, к удивлению многих, всех их, они не увидели пречистого тела, но было восторгнуто, как и душа Пресвятой Богородицы, в небесные кровь. Дорогие братья и сестры, перечитывая воспоминания из предания церковного о Успении Пресвятой Богородицы, мы, конечно же, умиляемся и удивляемся этому великому чуду. Но из этого праздничного повествования мы должны, конечно, извлечь смысл и для нас, грешных, потому что и мы, как и вся процессия, которая сопровождала Пресвятую Богородицу, сегодня невидимо присутствуем при погребении Божьей Матери. В центре храма изображена плащаница, как пречистое тело самой Богородицы, и мы, обстоящий одр, молимся о том, чтобы Царица Небесная не лишила и нас духовной небесной радости, своего заступления. Не для того, чтобы здесь, в земной жизни, вечно наслаждаться земными благами, а для того, чтобы и нам, недостойным, по ее милосердию, по милосердию Бога нашего, приселиться в вечный небесный круг. Размышление о смерти и вечности является питательной силой для христианина, потому что это наше упование, это наша вера и это наша надежда, открытое для нас Царство Небесное, в которое мы должны войти вместе с Матерью Божией, святыми апостолами, святыми небожителями, ангелами, со всеми святыми. Но представляя эту бездну, которая отделяет нас от того жительства, мы каемся, как и Афония, в своих согрешениях и
просим прощения и исправления нашей жизни. Пусть Пресвятая Богородица своим ходатайством в этот святой праздник укрепит наши немощи, душевные и телесные. Пусть укрепит нашу веру, пусть укрепит нашу церковную жизнь и подаст нам надежду на вечное спасение. Аминь.

же первое есть мазь, еще верьтесь и самое пречистое тело Твое, все и самое честное кровь Твоя молюсь Тебе. Помилуй меня, прости мне прегрешение мое, воля невольная. Я же словом, я же делом, я же ведением, неведением, сподобие меня суждено, причаститесь о причистых Твоих тайн. Благословение грехов же извечными, вечер Твоей тайны для Сына Божий, причастника, причастницу меня прими. Не во врагов Твоим тайну поверь, не лапзаники нам не пить Иуда, но я как разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Своем, да не в суде ли в осуждение, будет мне причащение причистых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела Твоего. Все прикажу к смертному Царю и Богу нашему.

благословляй, благословящийся, Господи, освященнося, уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, освяти, любящие благолепие дому Твоего. Ты тех воспрослави божественную силу и не остави нас уповающих на Тебя. Мир мировый Твоему дару, церкви Твоим священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и все дар совершен свыше есть, сходя от Тебя, Отца Свету, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и

своей матери, святых славных и всеклонных апостолов, Иисус, святых отца нашего и Иоанна, архиепископа, господина Града за Отца Усобору, преподобных и благословенных наших, всех великих и радостных, всех святых, помилуй нас и спасибо.

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками быть святым Твоим сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человека любче нас, ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние освящения души телес наших, дашь быть еси мы мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очу и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так и сего житя ише, то надежде живота вечного в пресносущный достигну покой, и где же празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя боится Тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажие человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бойся хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да выпищу мне плоть Твою волю, огонь сей опаляй недостойный, да не опалишь и меня, Содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во все составы, во утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с косьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, сего мест пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти я мы и украси меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи мне Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, чиноначалия же бесплотны, притечу Твоего, премудрые апостолы, ксим же Твою нескверную и чистую Матерь, их же мольбы благоутробни, прими Христе мой, Сыном Света, соделу Твоего служителя, Ты бойся освящение, едино наше блаже, душа светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце, славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мим живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов, буди же мне благодарение сей в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподобие мя грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоей Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господа, беломейся недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца. Я же источник бессмертия родшая, оживотворимя умышленного грехом. Я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания неосужденно приймать и причистых тайн освящения, в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетии славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. С слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твоей царство и силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мирови сокровища снизка высоту нам, смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, очи Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блаженни преподобни, достойно хвалим Тя, и сего наставники ко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но притвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почися на умоление предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без остления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитва и чистая Твоя Матерь, и нас сердца нашего Иоанна, Крючества, Тошественно, Граждан, Таушева и Шлеска, помилуй и спаси от нас, яко благо человека, люди.
0: Господи, помилуй.

спицы, вот это, вы сейчас сможете.

прям священник.

Нам прости.

probably

Estoy esperando.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Тешителю души истины, и же везде сей вся исполняй. Сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись в ней, очистенные от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, вейси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Твоя слава, мира и слава, Царь, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присные во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонмимоление моему, души молитву мою, него сна крестивых, от лица Твоего судьба моя, и зайдет очи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил миссий, и не обретися во мне неправда, якот не возглаголит уста мои дел человеческих, засловеса у стен Твоих, а сохрани их путешествики, соверши стопы мои в эстезях Твоих, да не подвижется стопы моя, а с возвах я услышал миссий Божий, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая, пылающая на Тя, от противящихся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, и казенец оков, крови крыла Твоей, покрыши мя, от лица нечестивых острашек мя, вразимые душу мою держаши, тукса затворишь, уста и глаголаши гордыню, изгонящая мя ныне ободоши мя, очи свои возложишь и уклоните на землю, объяши мя, корев готов на лов, и я коски мя напитай в тайны, воскресни, Господи, притвори я язык ним, избави душу мою от нечестивого оружия Твоей, от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели в животе их, из сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившись сынов, и оставивши останки младенцем своим, аз же правда я явлюсь лицу Твоему, насыщися в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тебя повах, да не постарусь во век, неже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконно ищи вообще. Пути Твои, Господи, скажи им и сидям Твоим научи имя, настави меня на истину Твои научи имя, яко Ты еси Бога спас мой, и Тебе терпех весь день, помяни щедрот Твоя, Господи, милости Твоя, яко Твоя косоть. Грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, всего ради законоположи согрешающим на

человеку есть Господа законоположит ему на пути Его же из боли. Душа Его во многих утворится, и семя Его наследит землю. Держава Господи боящихся Его, и завет Его имеет их. Отче мы именно Господа, и Котое сторгнут от сети носим мои, призренными и помилами, как и эти народы нищие есть нас. Скорби сердца на Его умножишься от нужд моих изведи имя. Миш смирение мое и трудное, ставим вся грехи моя. Миш враги мои, Его умножишься, и ненавидением неправедно возненавидишь имя. Сохрани душу мы, избави меня, не постарусь, Его повахнуть тебя. Не злобиви и прави, и прилюбкавши мне, яко потерпех тебя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мы имеем беззаконие моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, знай, грех мой предо мной есть вину. Тебе единому согрешиху лукавое пред Тобою сотвори, якогда оправдишься во славе всех Твоих и победишь, и внегда судите дни. Все бы в беззаконии зачат есть, мы в грехе родними, мать моя. Все бы истинно возлюбилась и безвестные тайные премудрости Твоей я явил миссии. Окропишими и соком, и очучися, мыишими и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научи беззаконные пути к Твоим и нечестивым.

Якаши бы восхотелось жертвы, дал бы Бога всесожжение неблаговолейшие. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господь, благоволением Твоим Сиона, и насадишь до со стены Иерусалимская, тогда благоволишь жертву правды возношения все сожигаемая, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. В Рождестве детство сохранила Иси, Господи, и мира не оставила Иси Богородице. Приставилась Иси к животу Мати, сущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти душа наша, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, владычица, со святыми апостолами, помиловайте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Воспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыку, прости беззаконие наши, святые посети и старые немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сын на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле хлеб наш насущный даже нам днесь, и оставя нам долги наши, яко Ты мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В молитвах не усыпающие Богородицу и в предстательствах непреложные упования, гроб и умершление не удержаста, яко же по животу Матерь к животу приставе, по утробу селивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые, славим Христе Боже, долготерпеливе, многомилосердие.

сердца, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зла, болезней, огради нас, святыми твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные твоей славы, яко благословенны сего века веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослово росшую, сущую, Богородицу тебя величаем, именем Господним, святейшим Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, Единое Божество, Единая Сила, помилуй меня грешника и имя, живи со судьбами, спаси меня недостойный гроба Твоего, яко благословенный сего века веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твоей спасими и в силе Твоей судими. Боже, услыши молитву мою в наших глаголу уст моих. Я хочу, Ты воскрешенными и крепцами взыскаши душу мою. Я не предложишь Бога пред собой, если Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагом моим, истинной Твоей потреби. Волю и пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, как благо. Яко от всякой печали избавил меня, и сильно враги мои, возри оку мне. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Волми мию, услыши мя, в оскорбе к печали моей, смедовся от глаз вражи и служения грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконие, во гневе враждовах ми. Сердце мое смятись во мне, и боясь смерти напади на мя. Страх и трепет прийти на мя, и поприми тьма. И редко удаст мне крылей, как голубини, полечи и почию. Все удали к себе, гай во дворихся в пустыне. Чаю Бога спасающим имя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки, как обиди к беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью быть это по стенам, его беззаконие, тут посреди его и неправда. И не осмыли стол, и гулик мы и лезть. Я каще бы враг поносил мне и претерпел бы куба. Я аще бы ненавиден меня велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владык мой, знаемый мой. И же путь наслаждался, если со мной брашен, дому Божию ходиком единомышлением, да приидет же смерть на ней, да снинут в отживе, яко лукавство в жилищах их посреди их, а с Богом возглаху, Господь, услыши мя, вечера за утро и полудни побеми возвещу и услышим глаз мой, избавит миром душ мой от приближающихся мне, кого на земях и со мною, услышит Бог и смирит косли прежний век, нет моим изменения, к нему боящийся Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернивши завет его, разделившись от него лица его и приближившись сердца их, умягнувши словеса и паче или это сострелы, возверзни на Господа печаль твою, то и припитая, не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, не сведешь, и я в студе не сосление, мужа и крови листи не приплывят дни своих, аз же, Господи, уповай на тебя, живые в помощи вешников, крови Бога Небесного дворица, речет Господи, заступник мой, если прибежище мой, Бог мой, уповай на него, я готов избавиться от сетила, участвуй все мятежно, плечма своим осенить, и под крылей его надеешься, оружием и быть истинно, его не убоишься, на страх ночного, острелы летящие во дне, отвечивая от неприходящие, отстрящие без ополуденного, водит от страны твои тысячи и тьма, не знаю, к тебе же не приближится, овачивающим и твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое, вышника положилось и прибежище твое, не приидет к тебе злой ран, не приближится к телеси твоему, яко ангелам своим заповести тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмет тебя, да никогда приткнешь камень ногу твою, на аспиды веселиться наступишь и попереживая змея, яко на мя уповая избавлю и покрою, яко позна имя мое, во завет ко мне услыши его, с ним есть в скорби из моего и прославлю его, долготой дни исполни его и время спасения мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. В Рождестве детство сохранило, и сего успения и мира не оставило, и сего Богородице приставилось, и сих животу, мать и суща живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша.
и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Я внимаю дерзновение за премногие грехи наши. Ты же от тебе росшая, гостя моли Богородица Дева, много поможет Марине Матерне, яко благосердие Владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милости есть и спасни моги, и же и страдать о нас, изволи вы, скоро да предварят на щедрот Твоя, Господи, как чак и село, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святый посети, исцеление очи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, и кажи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в смерть искушения, но избави нас от лукавого. Аминь. Молитва в неуступающая Богородица и в предстательствах непреложное упование, громкое умершление не удержаста, яко же живота Матерь к животу приставит, но утробы вселивайся преснодевственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и избавим от вести Божие, долго терпеливе, благомилен себе, много того тросне, и же правильно любее, грешной милое, и же вся своего спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часы и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освяти телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорбей, зло, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да, получение мы соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твоя слава, и благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую и теревимя славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшим Владыком благословим. Аминь. Боже и Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасла бы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, ибо ведивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавстве, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающе, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зряща света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

дни сини черные очистенные от всяких скверн. Спаси, блаже души наши. Слава Вышней Богу и на земле мир человецах благоволит. Слава Вышней Богу и на земле мир человецах благоволение. Господи, усне наше отверзище, и уста наши возвестят хвалу Твою.

Христе и

Göttliche Semmelie.

Да заменит Господь Бога Царства Иисуса.

kaže, čemu li dvojice ne mogu

писание пресвитера почувствовало его степени всем удостоившись, еще надеясь и слово Твое явись. Сам Владыка всех и всего и Бога благоволил и всех пророчествовать и все от меня. Не в порочном жительстве, не в лунной вере, благоволи под ярче великую сию благодать святаго Твоего Духа. И совершенно покажи раба Твоего во всех благо угождающих Тебе. И достойно жительствующе даровавшиеся Ему от Твоя признательные силы. Великие сия священнические чести, яко Твоя держава и Твои царства, и силы, и славы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, великий в силе и неисследный в разуме, темный в совете падшего сынов человечества, сам Господи и Сын,

0: страхом Божиим, ходящих вновь Господу помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

царство веков, царя заведения мне осужденно, смерти призывать и тебе, небесного Бога, встань и глагола чести.

отъясти человече тело владычне, страхом преступления опорившийся огнем есть, божественная же бия кровь к общению, первые примирися тя печаливши, та же дерзая таинственная бражная ясть, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тело владычня, си помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, всея твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопрезнасущный Сыне и Собезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоти волкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные, злонравные, и Твоей крови обновимы растревшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин воззреть на высоту славы Твоя. Прогневок по Твоей благости, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивцы, долготерпелив же и многомилости, не предал из себя погибнете, с беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекнуйся человека любче пророком Твоим. Я ко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему, не хочешь его владыка создания Твоей руку погубить, неже благоволишь о погибели человечестве, но хочешь всем спастись и в разум истины прийти. Тем же яс, ащи достоин есть в небесе и земли, и сия привременные жизни, и всего себе помянув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ на творение создания Твоего, не отчаивая своего спасения, окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, прими убы имени человека любчи Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко матеря и яко блудного, невозьмимое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляем, труждающиеся, примененные к себе призываем, не упокоеваем, не пришед и призвать и праведное, на грешное на покаяние, и очистими от всякие скверны плоти и духа, и научими совершать и святыни во страсти Твоем. Я, когда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имея Тебе во мне живучие пребывающие, со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, неже на немощи было душе и же тело, отъешь недостойно тем причащайтесь, но дашь не дашь до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения, на пути живота вечного, и во благоприятный ответ на страшном судище Твоем, я когда я со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась любящим Ты, Господи, в них же препрославленись и вовеки. Аминь. Господи Боже мой, где мне конец достойный же доволен, да подкров не идешь и храма души моей я, за нежи весь пустый пас есть, и не имаше во мне место достойно, нежи главу подклоните, но яко же святы ты нас ради смирил, неси себе, смирись и ныне смирение моему, и яко же восприялась в вертепе, и в ясный бессловесных воздыщи, Сица восприми в ясно бессловесные мои я души, и воосверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилась и в нити свечеряйте согрешники, дамы Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные мои я души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась подобная мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сицею милосердие сия мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался еще скверных я уста нечистых целующих тебя, неже моих вознушайся скверчих он и уста нечистших,
ниже меж их моих нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка. Но да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божие, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на вносе удаляясь общение Твоего, от мысленного волка, зверу уловлен в буду, тем же молюсь о Тебе, яко единственный свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови и вскорени страх Твоего, и всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь ими помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, с подавляемыми и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьями, пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый, нетленный Господи, за неизреченная милость человеколюбия нашим всевоскрием и смешение, от чистых и девственных крови, пачуясь и сворушая Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Преснослушного Христе Иисусе, при мудрости Божия и мире и сила, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертви моя душетленная, страсти телесная, погребением Твоим адом укрепи царствие, погреби мое благими помыслами лукавое советование и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим живоносным воскресением, фаршего правства восставимый, восставимый грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плоское обожжевое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастия святых Твоих тайн, ясную часть спасаемых получите, сните им утешителя Твоего Духа, сосуды честных священные от Твоей ученики соделовы, приятели, чьи имени покажи такое пришествие, хотя и паки прийти, судите в селе неправдою, благоволи мне узреть Тебя на облаце, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими до бесконечно славословлю и воспеваю Тебя, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставляйте грехи, и ко благо человека любя спрезри моя все бедение и неведение и прегрешения, и сподоби меня осужденно причаститесь божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение, освящение, обручение будущих и живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты выяси Бог милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славно ссылает со Отцем и Святым Духом.

Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем великое торжество Царицы Неба и Земли, Пресвятой Владычицы нашей Госпожи Богородицы. Кратко вспомним об этом чудесном событии, о котором описывают святые отцы, такие как священномученик Дионисий Арипагит, бывший свидетелем этого чудесного явления, а также святой Епифаний Премудрый и в дальнейшем святой Иоанн Дамаскин и другие святые отцы. То есть церковное предание достаточно подробно донесло до наших дней описание последних дней жизни Пресвятой Богородицы. Последний год своей земной жизни Царица Небесная пребывала во Святом Граде и Иерусалиме и посещала те места, которые были связаны с земной жизнью и проповедью ее Божественного Сына. Она всем сердцем желала с Ним соединиться. И вот однажды предстал ей святой архангел Гавриил и благовествовал ей о том, что через 3 дня она соединится со своим Господом и Сыном Иисусом Христом. И вот здесь Матерь Божия проявила такое смирение, что даже архангел Гавриил удивился. Она просила его, чтобы он помог ей пройти воздушное мытарство без воздействия злых духов. Как сказано в предании, что даже замедлил с ответом архангел Гавриил, потому что был настолько удивлен, что Царица Неба и Земли просит его о защите по выходе ее святой души из тела. В этом проявилось ее глубокое смирение, ее глубокая кротость, ее совершенное непревозношение, потому что представить себе даже трудно, как та, которой при земной жизни служили архангелы и ангелы, которая общалась с небом, и она просит защиты у архангела. И как описывают святые отцы, что Матерь Божия по преданию имела великие добродетели, можно сказать, идеалы христианских добродетелей, такие как смирение, кротость, незлобие, тихость. Никто не слышал от нее громкого слова. И вообще, как описывают, она была немногословна. Никто не слышал никакой укоризны из ее уст. Только изливалась любовь, забота о ближних и всяческая полнота христианских добродетелей. И еще Матерь Божия пожелала телесными очами увидеть перед своим отшествием на небо святых учеников Спасителя. И Господь это исполнил невероятным образом. Святые апостолы, которых было уже не 12 и не 70, а уже намного больше, которые проповедовали по всему миру, и вдруг в одночасье они все были взяты невидимой силой и как на облаках были перенесены и поставлены перед домом святого Иоанна Богослова, в котором и находилась Пресвятая Богородица. Они даже спрашивали, недоумевая, друг друга, по какому поводу Господь их собрал. И тогда вышел к ним святой Иоанн Богослов, который был перенесен заранее, и объяснил им, что это желание Царицы Небесной попрощаться с ними в этой земной жизни, перед ее переходом в вечность. И в момент, когда они прощались с Царицей Небесной, отверзлись небеса, и сам Господь наш Иисус Христос сошел для встречи чистейшей души своей Святой Матери, в сопровождении архангелов и ангелов, пророков и патриархов. И
И как сказано, что она безболезненно предала свою душу в руки Бога. И святые апостолы сотворили все необходимое для приготовления и совершили ее погребение, которое сопровождали и святые ангелы, саму процессию. Ибо иудеи сговорились, узнав об этом, сорвать эти похороны, но Господь через святых своих ангелов защитил их и покрыл как будто невидимым покрывалом, что окружающие слышали пение, слышали шаги, но никого не видели. Но один из рода первосвященников, Афония, чудесным образом увидел и подошел к одру Божьей Матери, желая опрокинуть его. Это Господь попустил для еще большего прославления Матери Божией. И как только коснулся он ее одра, так тут же невидимым мечом архангел отсек ему руки, которые повисли на одре Божьей Матери. Осознав и познав силу Царицы Небесной, уверовав в ее великую защиту и помощь, он взмолился, приставил свои отрубленные руки к кистям, и они приросли. И тут же из гонителя он соделался ревностным христианином. И вот Царица Небесная была положена во гроб, иначе говоря, в пещеру, как это было заведено в Иудее, и привален был вход большим камнем. По промыслу Божию апостол Фома не присутствовал при ее погребении. И когда через 3 дня он оказался в Иерусалиме и узнав о происшедшем, он очень скорбел о том, что не смог попрощаться с Матерью Божией. И святые апостоли сжалились над ним и, желая утешить, отвалили камень от гроба. И когда вошли, то не нашли там тело Пречистой, а лишь погребальные пелены. И таким образом они убедились, что и Царица Небесная, подобно своему Божественному Сыну, с телом была вознесена на небо. И в тот же вечер за трапезой, когда они возносили часть хлеба в честь Спасителя, предстала на воздухе Царица Небесная, осенила их, и они воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» И вот это событие отразилось в литургической жизни нашей Церкви. И сегодня вы можете увидеть это после богослужения, когда братья строем будут нести просфору в честь Божьей Матери в специальном панегиаре, в сосуде в таком. И после трапезы с молитвословиями к Царице Небесной будет раздробляться этот святой хлеб, и со словами «Пресвятая Богородица, помогай нам», братья будут вкушать его. То есть это уже происходит около 2000 лет. Но что важно отметить? Господь при своей земной жизни совершил неоднократно воскрешение людей. Достаточно вспомнить сына, вдовицы и особенно Лазаря Четверодневного, чья плоть уже практически разлагалась. Но Господь воскресил этих людей в том теле, какое они имели при земной жизни. Это не было особенное тело. Матерь Божия – это единственная из смертных, кому Господь дал сразу по воскресении то тело, которое будет дано каждому из нас и всем живущим и жившим на земле в день его страшного пришествия. Как сказано в Священном Писании, что мертвые воскреснут первыми, а затем живущие
во мгновение ока изменится. Так вот, Царица Небесная, единственная из земнородных, приняла по воскресении своем это тело уже. И чем замечателен этот праздник? Это не праздник, не день скорби, а это праздник в рамках и в масштабах 210-го праздника. Ибо это и личная Пасха Царицы Небесной, это и наше удостоверение о том, что и мы получим подобные тела во второе славное пришествие Христово. Это и то, что Царица Небесная, освободившись от земных уз и ограничений, теперь безгранично может и помогает всем живущим на земле людям. Так один подвижник, подобно апостолу Павлу, был восхищен при жизни на небо и увидел там апостолов, пророков, мучеников. И спросил у своего сопровождавшего ангела: «А где Царица Небесная? Почему ее не видно здесь?» И ангел ответил: «Матерь Божия сейчас там, где ваши скорби, где ваши болезни, где ваши воздыхания к ней о помощи. Поэтому будем об этом помнить. Матерь Божия среди нас, и будем непрестанно взывать ей: Пресвятая Богородица, помогай нам, радуйся, обрадованная, во успении Твоем, нас не оставляющая. Аминь».

Да, причастие.

0: христианской мире Дева Мария почитается издревле, но именно православие особенно. Святитель Григорий Богослов говорил, кто не почитает Деву Марию, тот отлучен от Божества. Такие слова, которые выражают ту славу, которую Господь наделил свою Пречистую Матерь, и взирая на ее земной путь, мы видим, как она с детства полюбила Бога, как душа ее была смиренна, как она изучала тайны Священного Писания. И из множества добродетелей, о которых можно говорить много, и большую часть которых мы со своей греховности даже и не вместим, почему святой Филан Афонский также размышлял, что мало сказано о Деве Марии в Священном Писании, потому что мало кто может вместить высоту ее души, высоту ее добродетелей, чувств, мыслей, настроений. Но сегодня особенно, пожалуй, хочется выделить ее целомудрие, ее трудолюбие и послушание. Послушание простиралось до того, что при всей своей безграничной любви к Сыну и Спасителю она оставалась на земле более 20 лет, исполняя его благословение, укреплять апостолов, первых христиан. Но и не только это. Послушание провождало всю ее жизнь. Трудолюбие также, и в том числе в изучении, как я уже сказал, Священного Писания, целомудрие во всех смыслах этого объемного понятия добродетели христианской цельности, гармоничности, собранности, осторожности, благоговения и многое еще, что вмещает это добродетель. Божия Матерь стала покровительницей всего человеческого рода, небесной заступницей и Матерью нашей. Сегодня мы особенно празднуем Богородичную Пасху, победу над смертью. Христос, победив смерть, в первую очередь свое воскресение даровал именно ей. Остальные люди воскреснут только при втором пришествии. И святой Иоанн Кронштадтский в своих дневниках писал: «Пречистая Дева Мария настолько близка к Богу, что стала причастницей божественных даров, таких в том числе как всемогущая помощь ее». И выражается она в том числе, что ко многим святым мы обращаемся: «Моли Бога о нас, такой-то или такой святой». А к Деве Марии даже и Пресвятая Богородица: «Спаси нас». Некоторые протестанты протестуют и говорят: «Нельзя говорить «спаси», только Христос спасает». Но на самом деле и можно, если когда-то кто-то вам так скажет, возразить словами из послания апостола Павла Коринфянам, в 9 главе он говорит: «Для всех я стал тем, чтобы спасти хотя бы некоторых». Понятно, что Спаситель для нас один, но помогать спасаться нам помогают разные святые, но особенно Пречистая Богородица, к которой мы всегда обращаемся. Она добудет примеры для мужчин и для женщин, для мужчин особенно для того, чтобы смирять мужскую гордыню. Именно женщина, дева, стала выше всего человеческого рода и даже выше ангелов. Никто так близко к Богу не вознесся, как именно она. Для женщин, особенно в наше время, добродетели целомудрия, в разных смыслах понимаемого, да будет тоже примером. Святой Иоанн Златоуст в свое время говорил: «Если бы не скромность, которой Бог наделил женскую природу, никто бы из мужчин не удержался бы от блуда, почти никто». Сейчас это нарушается очень часто и во многих смыслах. Пречистая Богородица стала жизнеподательной для нас всех. Если Ева, имя ее как жизнь, первая женщина, стала источником смерти, то Дева Мария для нас источник жизни. И дай Бог, чтобы наши женщины не несли смерть в этот мир через аборты, мягкости, она это забывает. В трудолюбии многие женщины боятся быть глупыми, но ведь глупые бывают и мужчины, и женщины. Все мы бываем глупыми, когда грешим. А ум всех одинаковый. Божия Матерь познала тайны Священного Писания глубже, чем любой богослов любых времен и народов. Мужского или женского пола. И, конечно же, святое послушание, которое будет примером для всех, для мужчин, для женщин. Но трудолюбие, в том числе, очень важно во многих-многих аспектах. Сегодня только один пример расскажу. Как люди часто ленятся объяснять простыми словами сложные вещи. Думают, допустим, приносят ребенка причащаться и говорят, там компотик, компотик. Это будет приятнее. Ну, неужели нельзя сказать, как другие, немножко подумал, говорят, это святые тайны. И ребенок сразу понимает, а как, представьте себе, что у него в голове, компотик разве дают в такой обстановке, зачем идти вот в храм, чтобы получить компотик? Но в голове у него голова-то работает. Был случай, когда за такую маленькую девочку стал священник, подносили компотик, а якобы принял. Священник говорит, ну не говорите ей так. Мама говорит, она ничего не понимает. Священник говорит, нет, понимает. Ей было 2,5 года. И девочка говорит, да, понимаю. Надо родителям тоже понимать, что ребенок 3 года Божией Матери вошла в храм. Дети понятия святыни подчас чувствуют гораздо больше, чем взрослые люди. И они по своей нежеланию поработать своей головой своей, говорят, компотик. Ну, Господи, помилуй, что это за кощунство? И ребенок-то у него в голове какая-то каша получится, ничего он не поймет, где он был, что он вкушал. Давайте будем трудолюбивыми. Так легче всего сказать, ну там что-нибудь скажем. А почему не помолиться, не попросить благословения у Господа, у Божией Матери? А как правильно сказать? Почему не посоветоваться? Ляпнем, что попало. Это вот как раз не допускала никогда Божия Матерь. Мы, как ее сыны и чери, должны благоговейно относиться к тому, что мы говорим, когда мы говорим и как говорим. Давайте будем очень благоговейны и внимательны. Ее заступничество материнское не оскорбляет глупостью, грехом и прочими нашими согрешениями. А Пречистая Богородица поможет нам пройти свой земной путь во спасение своим материнским, всеблагомощным предстательством. Аминь. Причастников с принятием святых Христовых тайн, слава тебе Богу, слава тебе Богу, слава тебе Богу.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня грешных, но общенками быть святым Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститесь и причистых Твоих небесных даров сподобил еси. Но владыки человека любча нас ради умели же и воскреси, и даровава нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сему мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного к просвещению очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда, и не к тому себе живу, но Тебе нашему, владыце и благодетелю. И так, и сего житие и сшетанное дети живота вечного, пресносущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечные склады зрящих Твоего лица, доброта неизреченная, Ты бы и истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя Христе Боже наш, и Тя боится Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Садитель всех, благодарю Тебя всех, я же имеюся подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажие человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не кругу Твоей, и дарами чистой совести, дашь до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть хлеб животный, источник святыни, податель благих, и тебе славу посылаем. Со Отцем и Святым Духом ныне присно и во веки веков. Аминь. Да выпьющий мне плод твоя воля, умница и поля недостойная, да не опоришь меня, свидетель мой, паче же пройди воды моего, вся состава, утроба в сердце, по политернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу утверди с костьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего без приблизи страху твоему, присно покри, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти ему и украси меня, удобри образами и просвети меня, покажи мне твои селения единого духа, и не к тому селение греха, да яко твоим годом и входом причащения, яко огнями не бежит вся злодея, всяка страсть, молитвенника тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплотных, предтечи твоего, премудрые апостолы, сим же твои несквенные чистые матерь, их же мольбы благоутробней приими Христе мой, и сыном света соделай твоего служителя, ты бы и все освящение, иди на наши блажи души светлость, и тебе ли поподобное, как Богу и владыце, славу к тебе салаем на всяк день. Тело твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне живот вечный, кровь твоя честная во оставление грехов, будешь мне благодарение сев, рады, здравия, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобиями грешного стать, одесную славу Твоя, молитвами пречистые Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моей души, надежда по крови привежища утешение, радование мое, благодарю Тебя, и Господу миломеясь недостойного, причастника пути пречистого тела и честные крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия родшее, я же вотвори милыми шленок и грехом, я же милостивого Бога, любовь благоутробная мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, воззваний, пленений помышлений моих, и с подобием до последнего моего издыхания, не осужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания, и во ежепитие и славить тебя во все дни живота моего, яко благословенный и преброславленный си во веки. Аминь. Ныне отвечаешь, раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь Твоче мое спасение Твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей, светло откровение языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и Сын Небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даже нам днесь. И оставя нам долги наши, и, кажи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение,

Тебя торжествует, воссоединяя сиявшую благодать вселенной и просвети, не сребролюбие мира без сокровища снизка, высоту нас смиренно мудрее показа, над Твоими слове сына козуя очи, а не злодусть, моли слово Христа Бога, спастись душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устнами все учишь и поклоняйтесь от Троице единому Богу, и Ане, златуйся все блажения преподобне, достойных хвалим Те истины наставника, как божественное являя, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных моления глаз, а на предворе, как благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы и подчисленного моления, предстательство еще присно Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую и червим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления богословородшую и сущую Богородица Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

одному и в сторону. Дорогу уже. По одному.

патриархи Кирилле, и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле,

0: сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Чистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот

закона чтение. Чего мои все к людям, и не слышу, слышу Израилю, танец, вы велико озвучу вас, а не творите, когда жить будете, и сохраните, и сотворите, это святая мудрость ваша, и разум при всем языке, и висящий услышит, когда Мессия и путь. Все люди, мудрые и художники, язык велик не есть, яко Господь Бог наш, есть во всех, и живущих того, и задеем. И ныне уберите себе весь дом Израиля, и сохраните души свое зело, не забудьте вся словеса, не живите шахочи ваши, и да не отступят от сердец ваших, во все дни живота вашего, и едости сыны ваши, сыны сынов ваших, день, вон же страсти пред Господем Богом в Риве, день, вон же рече Господь ко мне, собери в церковь люди, и да услышат глаголы моя, и когда на выход боятися мене во все дни, велики пожалут они на земли, и сыны свои домолчат, и приступисте и страсти пред горою, и гора горящая гнев даже на небесе, а сумрак и дым, а голод Господь Бог вам на горе, от цветы огня, глаз в слове Его вы слышите, и подобие не видите на глаз, и возвести вам завет свой, и же завеща вам творите, и мне завеща Господь во время оно, научите вас оправданием, судьбам, творите вам там на земли, во голо Господь к вам на горе, в Хариве, во среды огня. Второго закона чтение. Собра Моисея, все люди израильтиские, и чех не слыши Израилю, всех оправданий моих, судьбе моих, велика сплаголева лучше ваша, в одни ты научитесь от ним, и сохраните я, и сотворите, Господь Бог завеща вам, завет в Хариве, не единым отцем вашим завеща Господь завет сей, но и вам, и лицем к лицу глагола Господь в Хариве, среди огня на горе, а же стоят между Господом и вами во время оно, возвестите вам глаголы Господни, глаголя, а здесь мы, Господь Бог твой, земли тебя из земли египетские, из дому работы, несут пози и не разве мне, аз бы есть мы, Господь Бог твой, ревнитель, твоя милость тысячами, ты любящим меня и хранящим заповеди моя, и пусть. Только услышите глаз посвя дня, когда горяшь огнем, и приступисте ко мне в сире кости, все показа Господь Бог наш нам славу свою, и глаз слышит вам посреди огня, день он видит вам, только возглаголит Господь Бог человеку, и жив будет, и ныне не умрет, яко погубит ныне он великий сей, аще приложим, послушайте глаз Господа Бога нашего, еще умрем, кая бы плоть, или кто, слыша глаз Бога, глаголющий посреди огня, и жив будет, и слыша Господь Бог, глаз словес глаголющих ко мне, и рех ним заповеди оправдания суды, велико заповеда вам Господь Бог, да убоитесь о всех оправданий Его, да милостью будет, и умножитесь на земле, слыша Израилю, Господь Бог наш, Господь един есть, возлюбивши Господа Бога твоего, от всего побуждения твоего, и от всего сердца твоего, от всей души твоя, и от всей крепости твоя, и тому убоишься, и тому единому послужишь, и к нему прилепишься, и именем его клянешься, угодно ему сотворишь, да добро тебе будет. И царствуйте в чтение, помним. Стал Соломон посвятельницем верхнего Господня и всем собором Израилевым, раздев руки свои на небо рече, Господи Боже Израилев, есть Бог, яко же Ты, на небеси горе, на земли доле, аще бы небо небесе не давлеют Тебе, как о дом сей, Боже, создав имени Твоему, апаче, и призвиши на молитву мою, Господи Боже Израилев, услышите моление и молитву, и тебе же раб твой, моли
молиться пред Тобою в Тебе днесь. Да будут очи Твои отверсты на дом сей день и ночь, за место сие, о нем же глагол еси. Будет имя Моге Дамо, я же услышите молитву, и же молится рад Твоему вместе с тем, в дни и в ночи. И послушайте мольбы раба Твоего, людей Твоих Израиля, великащих помолятся к Тебе на месте всем, и Ты услышишь и на месте жилища Твоего на небеси, и сотворишь, и милостью будешь, и...

Святий Боже, святий Кефі, святий Віснефі,

возлица славу Твою. Господи, что ся множество служающими, многие восстают на мя, многие по воле души моей, не спасение ему, Боже его. И же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою, глазу моим, ко Господу возвах, и услыши мя. От горы святые свои я, заступ и спах, поставь, и Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, крестопадающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Яко ты поразил и себя враждующими всуе, зубы грешников сокрушил еси. Господне, есть спасение на людях твоих, благословение твое. Ад уснул, ты спах, восстав, как Господь заступит мя. Господи, да не ярости твоя обличишь и меня, не же гневом ты накажешь и мне. Яко стрелы твоя усоши во мне, и утвердилась и на мне руку твою. Есть исцеление в плоти моей от лица гнева твоего, не из мира в костях моих, от лица грех моих. Яко беззаконие моя, предвидоши главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, воскрепеши и согнеши раны моя, от лица безумия моего, пострадав и слепохся до конца, весь день сетую хождав, яко лядвая моя наполнишися поругание, не исцеление в плоти моей, озлоблен бык и смирився до дела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхания мои от Тебе не утаися, сердце мое смятейся, остави мя силу моя и свет очью моею, и тое не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и старше, и ближние мои отдалече меня старше, и нуждахуся ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголов и суетная. И стивном весь день поучахуся, аж же яко глух не слышав, и яко нем не отверзаю у своих. И быв, яко человек, не слыша и не моего стих своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, ты услышишь, Господи, Боже мой, яко эрда никогда порадует меся врази мои, никогда подвижайтесь нога моим на мя вели речи ваша, яко одна раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие моя, возвещу и попекусь о кресте моем, врази же мои живут, и укрепишися пальчи меня, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие мне злая, возлагая болгах, у меня за не гоня благостыню. Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня во мне, в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня во мне, в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжадает Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, в земле пусть и непроходнее, безводнее. Так, во святем явихся Тебе видеть и в силу Твою, и славу Твою. Яко лучше милость твоя паче живот усне мои похвалите тебя, так и благословлю тебя в животе моем твоим именем, твоим возлежу руцы мои, яко тука и масти да исполнится душа моя, устам и радости восхвалит тебя уста моя, аще поминах тебя на постели моей, на утренних поучахся в тебя, яко был если помощник мой, в крови крылу твою возрадуйся. Призве, душа моя, по тебе, мне же прият десница твоя, ти же, суи, скажи, души мою, гнидут преисподней земли, предадятся в руки оружия части лисовым будут, царь же возвеселится, Бозе похвалится вся клина и сим, яко заградишися уста глаголичих неправедная, на утренних поучахся вся, яко былось и помощник мой, в крови крылу твою возрадуйся, призве, душа моя, по тебе, мне же прият десница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего в одни возвах и в ночи пред Тобою. Да в ней пред Тя молитва моя преклони ухо Твое к моленью моему. Яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, преминен бы с нисходящими в ров, бык, яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвене спящего в гробе, их же не помянул, если к тому идти от руки твоей отринови не быша, положишь мя в рове преисподнемых, темных и сне несмертней, на мне утвердися ярость твоя вся, волны твоя навел, если на мя, удалились из знамех моих от меня, положишь мя мерзость себе, предан бык и не исхождав. Очи мои, изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе руцы мои, еда медами, твори же чудеса. Или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесится во гробе милость Твою, истину Твою погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя земли забвений. Я с Тебе, Господи, возвах, и утром молитву моя предварит Тебя. Спою, Господи, отрежешь и душу мою, опрощаешь и лице Твое от меня. Нищ
Однажды в трудех от юности моя вознежися смириться не могу. Но мне приидоша гневе твои, украшение твоя возмутишь меня. Обидоша меня, как вода, весь день одержаша меня в купе, удаливайся от меня друга искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего в одни возвах и в ночи пред Тобою, давнее пред Тя молитву моя преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающих вся беззаконие Твое, исцеляющих вся недуги Твоя, избавляющих от осления живот Твой, венчающих Тебя милостью и щедротами, исполняющих благих желаний Твоя, обновиться я корли юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути своя Моисею и сыновам Израилю, хотение своя. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует. Не по беззакониям наше сотворил есть нам, ниже по грехам наше воздал есть нам. Яко по высоте небесной от земли утвердил есть Господь, милость свою на боящихся Его. Велико стоят востоки от запада, удаливаясь от нас беззакония наше, яко же щедрит Отец Сыны. Ущедри, Господь, боящихся Его, яко Той позна создание наше, поминуя коперсись мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сельный, так отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милый же Господь, от века и до века на боящихся Его, и правда Его, на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творить я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всем обладает, благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью, творящие Слово Его, услышите глаз словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твое, услыши меня в правде Твоей, не внидя в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темны всякой мертвой века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помянув дни древние, поучився во всех делях Твоих, творений руку Твоей поучався, воздев Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро

Господи, в праве Твоей не внедрится с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит на землю право, слава Отцу и

Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и Духа.

одесной во веки веков. Аминь. Рече Господь Господи моему, сиди одесной меня, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы постойте, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобой начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих, из чрева прежде деницы родих Тя. Клятся Господь и не раскается, Ты рей вовек по чинам Мелхиседекову. Господь одесной Тебе сокрушил весь день гнева Своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиец Его ради вознесет главу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Славимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вели дела Господни, изысканно во всех волях Его, исповедание и великолепие дела Его и правды Его пребывает век века. Память сотворил из чудес своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет век завет свой, крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык, дела рук Его истинный суд, верны вся заповеди Его, утвержденный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям своим, заповеда век завет свой, святое и страшное имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим, и хвала Его пребывает век века.

Блажен муж, боящий Господа, в заповедях Его восхочет зело. Сильно на земле будет семя Его, а род право благословиться. Слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен. Благ муж щедрый, дая устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется. В память вечная будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце Его уповать и на Господа, утвердись и сердце Его не убоится, донди же возрит на враги своя, расточи до дел Богим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Благодать Твоя спаси на нас, излияся, видимо, больше Тебе непостижимо, и прелести тьма угасе, тем во свете лица Твоего стопы наши направи, да в заповедях Твоих ходящих Тебе сподобимся узреть в свете неприступной. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Лик божественных апостол, собрайся погребсти тебя, пречестно, Богородица Всечистая, с ними же и ангельские чини воспеваху представление Твое, взывающе прихвально, с ними же и мы, любовь играющие чистая, хвалу Тебе приносим гласы, песненными вернее вопием, радость о предстательнице присно.

веки веков. Аминь. Блаженней непорочней в путь ходящей в законе Господней, блаженней испытающей сведение Его, всем сердцем взыщут Его, не делающего беззакония в путях Его ходиша. Ты заповедалась и заповеди Твоя сохранить зело, дабы исправились и пути мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь, внегда презреть ими на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, никогда научите меня судьбам правды Твоя. Оправдание Твое сохраню, не оставь меня до зела. К часам исправит юнейший путь свой, никогда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим застав Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. Сердце моим скрыт словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвести вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладився, як во всяком богатстве, в заповедях Твоих погумлюсь и разумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучусь и не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живи меня и сохраню словеса Твоя, открой очи мои.

сотвори истимя и создай истимя, вразуми имя и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко наслыса Твоя упова. Разуми, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил меси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по слыси Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся горди, яко неправедно беззаконно ваше на мя, аж же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповав. Исчезаши очи мои, слово Твое глаголище, когда утешишь мя. За небо их яко мех на слане, оправданий Твоих не забыв. Полика есть дней раба Твоего, когда сотворишь мя отгоняющих мя суд. Поведаши мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашими, помозими, в мале не скончашими не на земле, аж же не оставив заповедей Твоих. По милости Твоей живи имя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в рот и рот истина Твоя, основалась и земли пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду о

0: Аминь. Вишь, яко заповеди Твоя возлюбил, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истины, вовек вся судьбы правды Твоя. Князи под нашими отвони от словес Твоих, убояйся сердце мое. Возрадуйся, ас, о слове всех Твоих, яко обретаю корысть много. Неправду возненавидих, омерзих, закон же Твой возлюбив. Седмирицу и днем хвалих Тя судьба в правды Твоя. Мир мног любящих закон Твой, нестим согласно. Чаек спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбив. Сохрани, душа моя, сведение Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведение Твоя, яко все пути мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Потрыгнут усне мои пение, да научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволит. Пожелав спасение Твое, Господи, закон Твое поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забыв. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Паки, паки, мир мой!

изначальный Сын Отцу и Привечный, и невидимый существом, и неосязаемый, под летом вы за милость неизреченную, описанное плоти Твоя, Владыка, нам остави сладкое изображение на спасение душ наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Зрящий воистину ангельское воинство, представление Твое, Пресвятая Владычица, чистая, благословенная, всепетая Богородица, имущий воле рожденной из Тебе, лик ученик, собравшийся с весельем на шаху, честное в рай тело Твое, Христа поющее, жизнь вода в сущее.

скончавакуся дни восхождения Иисусову, и той утвердили се свои идти в Иерусалим, и посла вестники пред лицем своим, и шедше в недоша в весть самарянску, якода уготовят ему, и не прияше его, яко лице его вегрядущее в Иерусалим, видевши же ученика его Иаков и Иоанн, Христа, Господи, хочешь ли речема, да огни снидет с небесей и потребит их, яко же и Илья сотвори им, ображься же, запрети им и рече, невеста коего духа и ставы им, сын Бог человеческий не приидет, душ человеческий погубить и но спасти им, и от идоша во ину весь, обряжся к учеником рече, вся мне предана выше от отца моего, и кто же есть, кто есть сын, токмо отец, и кто есть отец, токмо сын, ему жаще хоще сын открыть им. И обряжся к учеником един рече, блаженни очи видящие, я же видите, благолю бо вам, яко мнози пророцы царь восхотеша видите, я же вы видите, и не видеша, и слышите, я же слышите, и не слышал.

się Boga spełnionych, nie żyją, gdy dom Bóg.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Утвердим уста человеца и язык уясним в нарочитый день праздника нашего, явление божественного образа Христа Бога нашего, светлославящее.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Свет привечный, Отче, исполняя словеса, образно подобием плоти прежде виден бы с человеком, ныне же явися образом нерукотворенным, божественного воплощения света блистая нам.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, да провождают невещественные чины ве небожественное всеон божественное тело Твое. Внезап уже стекшийся апостол множества от конец Богородицы Тебе предсташа Абия, с ними же чистая Твою честную Деву память славим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, победная почести взяла и сина естество чистое Богородче, а бачи же подобящийся Творцу Твоему и Сыну, паче естество поминующийся, естественным законом тем же умерши, Сыном восстаешь вечнующий.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, свыше благодать божественная, мирные неземные озаряющие, своими дарованиями наполняет воспевающие, Господи, вы поем, славного прославися.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, подобаше принестися к царствующими всеми грады, небеси земли царя образа начертанию, еже он воплощся самодельно омочи царей христолюбивых поспешеньми.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, богозарные лучи исполняху, все уясняющие и украшающие человеческое существо, от образа исходящее, его же покрывают серафими славою Христовою.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Возвращаемо к земле и же от земли Богов, благодатная прелестью врага, на тя сошедшего во плоть сы Бога ума паче, ума, от земли вземши к небеси вознесла еси.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Владыка сый по существу, соедини все с рабы плотью, и наше деятельство и различно спасение Христе, еже и ныне промышляя, своим образом виден был еси нами.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Эдес, честнейший град, честный божественный образ Твой, и же твердый залог веры ради прият, царский же град Твой, дар яко лучше приемлет ныне.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, жену Тя мертвенну, но паче естества и Матерь Божию, видевши все непорочное, славней апостоли, ужасно прикасахуся руками, славою блистающей, яко богоприятное селение видящее.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, спасти же руцы досадительные дерзого, усечением суд нанес, Богу сохраншу честь одушевленному кивоту, славою божества, в нем же слово плотьбы есть.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Тебе, сотворшего человека, по образу первия, вонь же вообразися, абе за милосердие, приемшего истину подобие неизменное, со ангелы Христе славим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Ты желающим, благоприступен, ищущим же всем благопослушлив, щедрый за многую благостыню, и я же ради приближения, Владыка, в красоте Твоего рачения чудимся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, уставил еси местному князю желание, еже к Тебе любовь, вкупе же и недуг, тихим Твоим поданием, вседетельную державу и Твоею, видевши Тя, спаси во изображении.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Место Тя, Господне, всепетая Давид, преднаписа, хотящая явитеся, ижебо никак уже вместимый во Твое чрево вместися, и облагается плоть.

0: молитвах неусыпающая Богородицу и в предстательствах непреложное упование, громко умерщвление не удержаста, як уже Божевата Матери к животу приставе, во утробу вселивайся преснодевственную.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в руце Сына Твоего и Бога, ныне представши душу святую, не тело же оставила и во гробе, якоже бо прият жизнь всех, сице по смерти к животу приставшися, Богородицу Тебя истину ведущим, источающий живот вечный.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, шеды с небесе за милосердие и милости, благоутробне спасе, плоти Твои я пресвятые дни с причистый зрак, граду чтущему Тя и людям Христы именитым сокровище подал еси, яко твердо все оружие, от него же почерпающего освящение, сего веруй тепли приимем.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вложим Тя все роди Богородица Дева, в Тя во невместимый Христос, Бог наш, меститесь, благоволи. Вложение есть мы предстательство Тя имущий, день бо и ночь молишься о нас. И роди христианские Твоими молитвами утверждаются, тем воспевающего пием Тя, радуйся, благодатная Господь.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, плотоподобный божественный образ плотью приблизшегося человеком, приди к новоизбранному Израилю, яко из Египта днесь, и просвещает концы.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, боговедение славы древле темно Твоих задних, сподобився Моисей просив, новый же Израиль лицем ныне в лице Тебя Избавителя видит ясно.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, видите, люди, и чудитеся, Гурабо святая, явственная Богу в небесной обители превыше в землица, небо земное в небесное и нетленное селение вселяемого.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни пресносущная и лучшая смерть Твоя, бысь прихождение чистая, от превременных божественней воистину и непроходимей представляете чистая, веселье Сына зрети Твоего и Господа.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, иже царским благолепием обложений ныне, иже от Него же царствовать и учинишися, славящее благолепное от подобия видения Его приемлют.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, боговедение. Иже пророком жадаемый, первый спасов зрак, люди изрят всеми ублажаемые, в самодействии нерукотворне воображенный.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, князи все и судьи земли, благословите Христа, с первосвященники и святители днесь и со всеми людьми, иже того зрения сподоблении.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресносущного Тя Матерь Христа, человеком познавшим блаженство небесное, и спроси, иже Твое неизреченное Рождество верно

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, восплещем днесь руками и воскликнем хваление Господеве. Себу воистину прииди и явися, вся заря верная, божественным подобием чистая плоти Его.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, просветись одни из православных сонмище, еретический же пол да посрамится, поклоняем видеть рукотворенный образ, плотью нам Избавителя предложившийся.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко на облаце Дева апостольский лик носим, к Сиону от конец служите Тебе, облаку легкому собирашися. От нея же вышний Бог, сучим во тьме сени, праведное восия солнце.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, труп богоприятней языце богословных мужей, благогласнейшая Богородица вопияку, исходную возглашающую песнь духом, радуйся, нетленный источниче Божие, живоначального и спасительного всем воплощения.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, не в багренице, ни в червленице, ни в венце честь, ни божественней венценосце, но о Господе Бозе красящийся радуется, Его же доброту зрящие украшаются.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, на праведные люди, очи Господни, и уши на молитву людей благочестно мудрствующих, чтущим Его подобие благолепие самописанное.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне зрящий неизменного Бога и Спаса, и неисчертаемого зрака вид, человеческое видите предстоят, яко душа.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, радуйся тайну Божией, христолюбивой ныне великий граде, к Тебе, Бо прииди царство и всею тварью, божественного ради обличия первообразного подобия, и Тебе изволил есть избрать и себе в жилище.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, поем Богу песнь благодарную, изволившему богатство превелико нам подати, стену необоримую и неблазни на утверждение, Бога воображенный зрак божественной о плоти Его, Его же чтущий вернее величаем.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дивляхуся ангельские силы всего, несмотрящие своего владыку, женскую душу руками носящего, пречисто боросшей, сынолепно провозглашаше, гряди чистое сыном и Богом прославлено буди.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, опрятали к апостольских богоприятное тело Твое, со страхом зрящее и глазом велием вещающее, в небесные домы к Сыну восходящие, спасаешь и присно Богородице наследие Твое.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, доброта недомыслима воистину, красот краснейшей паче естества, все зрица достойно желающим, притецем лица освящающие.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, стена и утверждение державно, оружие мирно, забрало необоримо, невредимо всеми хитростями сопротивными, ограждение граду нашему даровася.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, образе неизменной Отечь, сияние славы пресносущного света, печать Вышнего, слове, сила и мудрости, Тя богословствующим благоприменителен буди.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Уставила и си поношение женам, взяла и си от человека и потребила.

0: Вечерний Христе, просвети нас лица Твоего зраком и светлости святых сподобие, егда сядешь и воздати кому-жда по делам Его, молитвами росшая Тя Богородицы.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Апостоли, от конец совокупшися здесь, в Гефсиманстии весе погребите тело мое.

Праведный.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголом моем душе, Господи, разуми, званием моевом и гласом моления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти, узришь мя, яко Бог не хотя беззаконие Ты си, не пресерется к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконица пред очима Твоима, возненадвинулся вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужа крови льстива гнушается Господь. Аже множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, наставим правдою Твоей, враг мой, кради, исправи перед Тобой путь мой. Яко несть в устях их истина, сердце их суетно, гроб отверз гортани к языке своим мельчаку. Судьям Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестий и зрения. Яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя вовек возрадуются, и все лишися в них и похвалятся Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения мечал еси нас. Господи, прибежище был еси нам рот и рот, прежде даже горам не быть и создать еси земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение и рекл еси, обратитесь и сынами человечестии, яко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иде, и стража ночная, уничижение их лето будут, утро яко трава мимо идет, утро процветет и прейдет, на вечер отпадет и ожестеет и искнет, яко исчезоком гневом Твоим и я, и ярости Твоей смутикомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наша скудеша, и гневом Твоим исчезоком, лето наше, яко паучина паучакуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множик труд и болезнь, яко прииди кротость станы накажемся, то весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, ясни ты Твое так и скажи ми, якованный сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен будем рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиренные си, лето вняже с бедиком злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дел рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочные, когда придешь ко мне, прихождах не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавиде, не прильпи мне сердце сорптиво, уклоняющих от меня лукавого не познах, оклеветающих это искреннего своего, сего изгоня кордом оком и несытым сердцем, сим не идя очи мои на верные земли, посаждать я со мною, ходя и по пути непорочну, сейми служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедные, не исправляше пред очима моима, поутре избивак вся грешная земли, еже потребить от града Господня, вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И чистому Твоему образу поклоняемся, благие, просящие прощения, прегрешения наши, Христе Божие, волею Бо благоволил еси плоти взыти на крест, да избавивши я же создал еси от работы вражия, тем благодарственным вопием Ти, радости исполнил еси вся спаси наш, пришед и спасти мир. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородице, приставила еси к животу. Мать, исущая живота и молитвами Твоими избавляешь от
смерти души наша, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное небо, яко выселось и солнце правды рай, яко прозябла еси свет нетления деву, яко прибыла еси нетленно чистую матерь, яко имела еси на святых твоих объятиях сына всех Бога, таго молись спастись душам нашим, стопы мои направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие и сохраню заповеди твоя. Лице Твое просвети раба Твоего и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, якода во свою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи.

0: сердцах не усыпающая Богородица и предстательствах непреложное упование, гроб и мышление не удержаста, якоже Божева-то Матерь, к животу приставе его утробу вселивайся присну девственную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробнее, иже праведные, любя и грешные, милуяй, иже вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи. Прими наша в часе молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши осветители соочисти, помышления справи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезни ограни нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаемы, наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херовим, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исления Бога Слово, родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь.
1: Да знамечу на нас эти сатвиду, да мне мужем свет неприступный, и исправится твое наше дело не заповедь твоих, молитвами причитывай Твоей Матери и всех своих